Твоя ненависть, а ненависть є ласка. Jedeme na veselku kočí bičem práska. V červené sametové halence podobáš se Evě i Marii.